Мексиканочка! Attention! Attention! Дай мне ретик с ревизки! Смотрите!